0: 怎么样，扛得住吗？组织上让我们查731，查新式的陶瓷炸弹。
1: 日本人能干什么，要干什么，正在干什么，通通要查，查得越细越好。
2: 这主机报告什么意思啊？
1: 主机报告，辽宁，
3: 嗨，来，
4: 嗨，
5: 可以吗？
4: 老铁，不理解，哎，
5: 哎，不理解，不理解，哎，这你说是我呀？下次。
4: Да.
5: Я подойду, ты раздевайся.
4: Да.
6: Тут гниет уже все. Ты почему только сейчас меня позвал, а?
1: Потомленный.
6: Здесь шанка уже гарит очень долго. Не вы же сейчас才教我呀?
1: 正常的伤口我叫你来干嘛？
6: 每次都按正常出装费都付给我钱的哈。把这几把这些。
0: 行了，别聊了，赶紧的吧。
6: 拿的。
5: 西夏，等我一下。